0: go'zal xotiralarni yodga soluvchi dilnazar qo'shiqlar.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yoz mavsumi.
1: Samimiy to'lqin ijodkorlari sizga
0: yaxshi kayfiyat tilaydi.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Jazirama yozning issiq kunlarida. Yozgi mavsum tarovatili.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 9.
1: It is 9 a.m. in Tashkent.
0: В столице 9 часов.
2: Маркет радиосы.

0: Yurtımızda saat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: Столица 10 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиоса.

0: Yurtimizda soat 11.
1: It is 11 a.m. in Tashkent.
0: Столица 11 часов. В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Йост Холярдан Бахраман Булин. Юртымызда Йост.

0: Арчас радиосыда.
1: Күлдіргіч.
2: Қошнылар ғибатлашады. Назаровларның топшы дұрыст мү? Ері хафтасыге 50 мін сом олады. Хотыны хам 50 мін сом. Чакки емас, еру хотын хафтасыге 100 мін сом олышса яман емас? Йоқ, асыда пүл 50 мін сом. Уны авал ері олады, ұндан еса хотыны олады.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Радио Маркер.

0: satrda.
1: Janjalkash xotini bor erga qo'riqchining keragi bo'lmaydi.
2: В эфире Империя звука. https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

Однажды кто-то узнает у меня, как прошел день. Однажды кто-то узнает, что я поел, что я надел. Однажды кто-то узнает, доехал ли я и не долетел. Однажды кто-то поймет, что стресс и жесть похудел. Однажды кто-то заметит, что я люблю чай, но без сахара. Что я молчу, когда больно и плохо, и ночью воюю со страхами. Однажды кто-то узнает, что не люблю, то не плохо. Однажды кто-то по взгляду поймет, что я просто... Однажды кто-то узнает меня, и уже не частично. Однажды мои минусы станут для кого-то уже не критичны. Однажды я улыбнусь, когда спросят, ну что там на личном. Однажды все будет отлично.

Однажды кто-то мне скажет: малая, хватит быть сильной. Я спрячусь за его спиной, а за моим вырастут крылья. Однажды мы пересмотрим в обнимку лучшие фильмы. В его майке без майка я для него.

0: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
1: Jazirama yoz, yaqinlar samimiyati ila yanada yoqimli.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua